0: сильнейшего Гуанавай!
1: Ой! А кого я судьи?
2: Няу! Ну, башу, а?
0: А вай, сера! Кешер билен кукун синь оден ишуг! Амби, мага тарантадо наман сер билен ко! Мага тарантадо! Сино тарантадо да, гуа! Абау! Пуэрте!